Маджид Лягуга, Драш Ариши. Уши Ама Раш Аркаоша, Аош Аш Казахаоша. Бариет Ани Дунаем Шелху, Кадахурарц Афам Шамач. Пач Амач Амитадар Рас, Тефара.